0: «Космо по-русски». Медиапрограмма на русском языке о жизни в Германии. В эфире аудиоподкаст, подготовленный нами сегодня. Вы можете скачать его на нашей интернет-странице ВДР «Космо по-русски» или послушать, когда вам будет удобно. Наши подкасты есть также на платформе Spotify. «Космо по-русски». Германия в деталях.
1: В берлинском Шёнефельде проходит ИЛА – международная аэрокосмическая выставка, которая раз в два года знакомит общественность с новейшими разработками в области авиации и космонавтики. В этом году особенный интерес вызывают дроны и их возможности. В студии я, Алена Колесникова, а с летного поля только что вернулся Леонид Поляков. Вы слушаете «Космо по-русски. Германия в деталях». Лёнь, ты ворвался сегодня в редакцию и сказал, что было, идем скорее записываться. Лёнь, что было-то?
2: Ну, вообще, вот в моей такой реакции, я думаю, нет ничего удивительного. Собственно, я как раз и хотел об этом рассказать. Дело в том, что вот такая авиационная выставка, авиакосмическая, если угодно, она, в отличие от многих других, ну, даже, может быть, это автомобильная, да, это, вот пусть меня простят братья-автомобилисты, тем не менее, это чистая правда. Все, что связано с полетами, авиация, космос, намного эмоциональнее. Вот это вот...
1: Прости, пожалуйста, я знаю, что ты очень любишь машины. Это такая большая, глубокая, многолетняя любовь. И теперь я вижу, что единственное, что может соперничать с машинами в твоей душе, это самолеты или космическая техника. Что круче?
2: Чистая правда, да, потому что у меня вот действительно к авиации, да, наверное, даже с самого раннего детства такое очень теплое трепетное отношение, да, собственно говоря, я думаю, и у многих, потому что, еще раз, это дело очень эмоциональное. Обычно репортаж или рассказ о выставке принято начинать какими-то словами, рассказываем, там, ведем репортаж из зала выставки. А здесь-то репортаж не из залов, хотя, конечно, эти залы тоже есть, а вот действительно с летного поля. И на этом летном поле вдоль его кромки стоит самая разнообразная техника, много-много-много самолетов. И вот самое интересное, что они не просто стоят, это не какие-то макеты, условно говоря. Это техника, которая по определенному расписанию, которое заранее известно, поднимается в воздух. Вот можно просто смотреть, как очередной самолет, большой, маленький вертолет, поднимается в воздух, потом, совершая фигуру высшего пилотажа, проходит определенный маршрут и садится.
1: Я знаю, что будет шоу, настоящее воздушное шоу, на которое съезжаются люди. Вот сейчас оно уже началось или пока работают специалисты?
2: Смотри, все очень просто. Выставка работает всего 5 дней. Среда, четверг, пятница. Они отведены специалистам, профессионалам. Суббота и воскресенье – это дни для публики, когда как раз и происходят вот эти показательные полеты. Но понятно, что они, эти полеты, совершаются и в те дни, когда собираются специалисты, потому что, ну, профессионалы, они тоже живые люди, и помимо того, что они приехали, чтобы подписать какие-то конкретные контракты, найти покупателей на свою технику, это основная задача любой выставки. Все это, понятно, так и происходит, но им-то тоже хочется посмотреть, как техника, которая создается при их участии, как она летает, насколько это красиво и насколько это, еще раз подчеркиваю, эмоционально. Я не знаю, как можно оставаться равнодушным, вот когда просто идешь вдоль этого самого поля, стоит, даже трудно описать, ну, практически как дом, да, это здание на самом деле. Но это не здание, потому что сбоку на нем характерная надпись Emirates, логотип компании, и это не что иное, как Аэробус или Airbus, как их правильнее, наверное, называть, модели А380. Те, кто знаком с такой техникой, представляют, что это такой двухпалубный самолет гигантского размера, и когда находишься рядом с ним, даже трудно представить, что вот такая штука вообще может подняться в воздух. А она это замечательно делает, причем прямо у вас на глазах.
1: Ты говоришь, как можно оставаться равнодушным, и это явно взгляд с мужской стороны, а взгляд с женской стороны, ну или мой собственный, был бы невозможно оставаться равнодушной, глядя, как не остаются равнодушными мужчины. Лёнь, ну давай перейдем тогда, может быть, уже к тем моментам, которые особенно интересны и не только специалистам, и не только тем, кто любит смотреть на самолеты. Что важного в этом году? Я знаю, что были дроны, были новые разработки, были военные дроны. Сейчас это особенно волнует людей, и я понимаю, что это важно знать.
2: Характерное отличие нынешней выставки от, например, прошлой, которая была два года назад, да и, собственно говоря, предыдущих, это, и это просто бросается в глаза действительно, очень большое количество людей в военной форме. А не случайно Люфтваффе в этом году отмечает, во-первых, юбилей, 70-летие, И плакаты на эту тему, и целый зал, отведённый этой теме, и целая экспозиция на вот этой наружной площадке около лётного поля. Все это, разумеется, нельзя не заметить. И, кстати говоря, Люфтваффе, которая часть Бундесвера, понятно, выполняет здесь на выставке ту же самую задачу, что и на любой другой, а именно пытается получить в свои ряды молодых людей, которые как раз раздумывают о том, ну, собственно, как им планировать карьеру, обучение. Военная служба в Германии сейчас недостаточно популярна, об этом говорят все. И вот как раз экспозиция Люфтваффе, ну, собственно, направлена на то, чтобы вот такую проблему тоже помочь решить. Экспозиция, посвященная военной технике, экспозиция Люфтваффе в частности, она действительно занимает огромную площадь. Там можно увидеть просто те машины, которые находятся сейчас на вооружении немецких ВВС. И здесь, наверное, надо еще добавить вот такое замечание. Я каждый раз его повторяю и каждый раз сталкиваюсь с определенным непониманием. Каждый раз приходится объяснять. Само слово «Люфтваффе» — это не какое-то наследие Второй мировой войны, как считают многие, и для многих, кстати говоря, само это слово негативно коннотировано, вызывает нехорошие ассоциации. Нет, Люфтваффе — это не что иное в переводе с немецкого, как военно-воздушные силы, независимо от того, собственно говоря, какой страны. И это часть Бундесвера, часть немецких вооруженных сил, то есть все, что связано с движением в воздухе и в космосе, все это относится к системе Люфтваффе. Никакого негатива в этом слове, разумеется, нет.
1: А сейчас очередная выставка ИЛО стала площадкой для празднования 70-летия Люфтваффе.
2: Получилось, что так, и это, видимо, осознанное решение, потому что традиционно, вообще говоря, военная авиация занимает достаточно большую часть экспозиции. Это традиция, которая складывалась не один год. Но вот если в прошлый раз, или точнее в прошлые разы, больше было видно, например, те экспозиции, которые привозили страны-члены НАТО. То есть можно было посмотреть на польские, румынские, испанские, французские и так далее самолеты, которые вместе с экипажами здесь же вот находились на этой площадке. Сейчас, по крайней мере, это мое впечатление, этого намного меньше. А вот роль как раз немецкой Люфтваффе намного заметнее. Вполне понятно, потому что именно такие объективные сейчас и происходят процессы, и немецкие вооруженные силы пытаются найти вот свою новую роль в изменившемся мире, поскольку на них сейчас намного больше ответственность, чем это было в прошлые годы.
1: Лёнь, ты говорил, были представлены новые дроны. Как это выглядит, что они умеют?
2: Нынешние дроны умеют практически все, и вот интересно, что именно в последние годы стало понятно их роль на поле боя, но вот в отличие от того, опять-таки, как представляют себе многие, это совершенно не обязательно какая-то маленькая машинка, там, условно, размером меньше метра, которая прилетела и привезла в какое-то определенное место заряд взрывчатки, например. Да? Дроны, вообще говоря, так же, как любые самолеты, могут быть совершенно разными. И вот представь себе, к той же категории, собственно, относится совершенно другая машина, которая запомнилась мне. Я думаю, кстати говоря, многие коллеги вот обратили на нее внимание. Машина эта называется JHTP. Такая странная аббревиатура, которая означает German Hiron, а ТП — это турбопроп, то есть турбовинтовой двигатель. Так вот, машина, кстати говоря, израильского производства — это дрон, причем дрон-разведчик, который позволяет, пролетая достаточно скрытно на какой-то определенной высоте над местностью, делать очень точные, очень качественные снимки. И вот что интересно, как раз во время выставки он именно этим и занимается. То есть он поднимается в воздух и, совершая такой показательный полет, делает вот эти самые точные снимки, которые тут же транслируется на все дисплеи, которые размещены в это время на выставке. Вот представь себе, то есть можно посмотреть на такую картинку, и там, например, на трибуне найти самого себя. Такая вот забавная возможность. Так вот, машина эта, кстати говоря, вот дрон, размером не больше, не меньше 24 метра размах крыльев. Не какая-то маленькая карманная машина.
1: Это уже такой средний самолетик, да.
2: То есть 5 тонн аппаратуры, грузовичок такой получается, летают в воздухе достаточно незаметно благодаря своей такой изящной форме. Особенно в темноте,
1: скажи,
2: понятно.
1: Скажи, пожалуйста, Лёнь, как он может незаметно прилететь?
2: Он может пролететь достаточно незаметно, потому что он поднимается очень высоко. И когда он движется на большой высоте, ну, понятно, что наблюдатель с помощью бинокля, конечно, его обнаружит, но далеко не всегда это сделать легко. И вот действительно это было заметно, потому что он поднимается в воздух, в небо, и там просто исчезает.
1: Но это суперразведчик такой, да? Его это, можно, наверное, запеленговать, только если он достаточно высоко летит.
2: Есть, конечно, разные способы его обнаружить. Понятно, что есть разные способы борьбы. Но, в принципе, это очень эффективная машина, разработанная и изготовленная в Израиле. Кстати говоря, стоит на вооружении Люфтваффе достаточно долгое время уже. И зарекомендовал себя, говорят специалисты, которые там же присутствовали, самым лучшим образом очень эффективная техника.
1: Ну вот мы уже и добрались до техники, которая летает очень высоко, а выше только звезды. Что у нас с космонавтикой? Я понимаю, что сейчас не то время, когда космонавтика переживает период яркого расцвета. Чем она интересна сейчас?
2: Космонавтика переходит достаточно долгое уже время и достаточно эффективно переходит из категории сенсаций, когда мы говорим «О, невероятно, очередной космический полет», переходит в разряд экономики.
1: То есть без романтики.
2: Романтики становится меньше, хотя она, конечно, тоже остается, потому что открытый космос – это космос. Но интересно, что сейчас говорят не о том, сколько запущено какой-то новой техники, а какой вес может очередная ракета-носитель вывести на орбиту. И вот этот вес, точнее говоря, стоимость каждого килограмма этого веса, вот сколько стоит запустить спутник, а спутников нужно, понятно, очень много, это и спутники связи, и все остальное – и количество их на орбите становится все больше, так вот, сколько стоит вывод на орбиту очередного спутника, это главное, в области чего конкурируют и стартапы, и традиционные фирмы. Это то, о чем сейчас все говорят. Плюс к этому вторая тенденция – это самостоятельность европейской космической отрасли, которая достаточно долгое время полагалось на то, что происходит за океаном, ну а как сейчас это можно делать? Надо развиваться самим. И вот непосредственно в первый же день работы выставки, практически сразу после открытия, кстати, на открытие приезжал сам федеральный канцлер Фридрих Мерц. Это говорит о том, что это событие такого серьезного масштаба, что, собственно, понятно. И вот как раз первый день было объявлено о том, что Европейское космическое агентство получает 5 миллиардов евро на свое дальнейшее развитие. Это большая достаточно сумма, которая должна позволить европейцам стать независимыми от американской космонавтики.
1: Лёнь, скажи, а космическая техника на Иле представлена в основном в видеоформате или в проспектах, или действительно можно подойти, потрогать рукой и внимательно рассмотреть?
2: Мне надо просто поехать, посмотреть на самом деле, что все вот это, о чем я рассказываю, что это не какие-то абстрактные картинки, это чистая правда. Все это находится там, вся эта техника находится там или в павильонах, на стендах, или просто на улице. Вот идешь по улице, там стоит космическая ракета. Можно подойти, потрогать, сфотографироваться рядом с ней. Ну, собственно, все так и делают.
1: Как долго продлится ИЛА и какие самые важные, самые интересные события еще ждут публику?
2: Публика будет на выставке допущена, скажем так, на выставку только в субботу и воскресенье, подчеркиваю, потому что до пятницы включительно там работают только специалисты. И вот что касается публики, во-первых, всем берлинцам и всем гостям столицы настоятельно рекомендую все-таки найти время, найти возможность туда попасть. А для этого как можно скорее заказать билеты. Потому что билеты, как сообщают организаторы, могут быть распроданы уже в первый день. То есть уже в среду может оказаться, что билетов на субботу и воскресенье не будет. Поэтому как только услышите нашу передачу, сразу включаете компьютер или телефон и проверяете, есть ли еще свободные билеты, быстренько их покупаете. Действительно правильное решение, потому что это, вообще говоря, древняя, можно сказать, берлинская традиция. В 1912 году выставка проходила в первый раз, и уже тогда, собственно, тогда эта традиция зародилась, когда берлинцы семьями приходили посмотреть на вот эти показательные полеты. Устраивали себе пикник, приносили с собой бутерброды, наливали кофе и смотрели, что происходит в это время в воздухе. Эта традиция сохранилась до наших дней. Просто вот интересно посмотреть, что люди уже там в каком поколении делают ровно то же самое. И интерес столичной публики к вот таким показательным полетам остается неизменно высоким.
0: Космо по-русски. Германия в детали. Информационная часть нашей программы подошла к концу. А теперь песня на русском языке, которую мы подобрали для вас.

«Космо» — это немецкая общественно-правовая медиапрограмма. Мы работаем для всех, кто живет в Германии и понимает русский язык. Чтобы слушать и скачивать наши подкасты, заходите на интернет-страницу «VDR Космо по-русски».

«Космо» — это немецкая общественно-правовая медиапрограмма на русском языке. Наши новости, сообщения и репортажи помогут вам больше узнать друг о друге и о жизни в Германии. Заходите на нашу интернет-страницу «ВДР Космо по-русски» и на страницу в Фейсбуке «Космо по-русски».

«Космо» — это немецкая общественно-правовая медиапрограмма. Мы работаем для всех, кто живет в Германии и понимает русский язык. Чтобы слушать и скачивать наши подкасты, заходите на интернет-страницу «vdr.cosmo по-русски».

Дорогие друзья, на нашей интернет-странице ВДР «Космо по-русски» с понедельника по пятницу публикуются подкасты «Германия в деталях. Что нового в политике, экономике и жизни общества?» «Про людей. Знакомим вас с интересным русскоязычным собеседником. Германия с нуля. Помощь тем, кто в стране недавно». Наши репортеры и видеооператоры каждый день в пути. Фейсбук-страница постоянно обновляется. Где бы вы ни были, мы работаем для вас. Оставайтесь с нами.